Ахуттанг ласанка ангулханкаппа уиттасияиккэ таттой чахкатэн дуулэгэнаавак ассэ палигатаасу хамахтминакаарлуки аппина гэнхооксуми нэрнтэхаапут

Итчүгүн югнан ктфахлугу юхтохлайнарт таамерит ми 10 AM 11:30 AM мамун хуани KYUK 6:40 AM апитэн кха гавдлит на